0: Рядой вас. Хорошего денечка и отличного настроения. Кирочки, приветики. Буна дивляться, Жуленка, буна дивляться. Стой, Герман приготит.
1: Доброе утро, Виктор. Доброе утро, банда. Доброе утро всем тем, кто проснулся. Особенно тем людям, которые уже оставили комментарии в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Кстати, если ты еще не подписан, я не понимаю вообще, зачем тебе тогда телефон. Быстренько бери и подписывайся. У нас там всегда много интересного. Разные обсуждения, конкурсы, игры, диджей-сеты, новости ежедневные. Ну и, конечно же, эфиры вейкаперов, которые выходят в записи для того, чтобы вы смогли прослушать тот самый момент, в котором мы зачитываем ваш комментарий или поздравляем вас, или, например, там, признаемся в любви за вас. Поэтому знайте, что Радио Рекорд Молдова, телеграм-канал, он не только развлекательный, он еще и информативный.
0: Александру, bună dimineața din Lepcani. Dar apropo, lumea își poate asculta jocul pe care l-a jucat la radio.
1: Da, совершенно верно.
0: De la 8 până la 9, fără afirmații sau borcanul, de la 9 la 10, да.
1: В этом и смысл, в этом и смысл. Ну вот, друзья, призыв такой, залетайте, оставляйте комментарии, рассказывайте, как началось ваше утро. У нас сегодня среда, 8 июля, я очень надеюсь, что сегодня вы чувствуете себя хорошо, учитывая, что у нас 8 число, и оно, знаете, такое шальное, я бы сказала, по нумерологии, то сегодня надо стараться все дела заканчивать. Вот это я и имею в виду. Заканчивайте вы сидеть в тишине по ту сторону эфира, заходите в телеграм-канал, оставляйте комментарии. Ирина пишет нам, буна дименяца, фюл ностру, васкулты кумаре, драк, варугаемся и трансмитет салотер Луи Мартин. Ози фрумаса се авец.
0: Мартин, буна дименяца!
1: Мартин!
0: Sper la școală că... nu pleci, la grădi nu pleci, acum ești în vacanță. Păi, înseamnă că...
1: Asta am vrut să întreb. Unde pleci, Martin?
0: Te întreabă Iulia.
1: Este dimineață, unde pleci?
0: Aici trebuie de răspuns.
1: Ce treabă ai?
0: Doamna profesoare, dar unde e ușul ochelarii?
1: A, gata, te-ai deprins cu ochelarii.
0: Nu, așa întrebări, adică de doamna profesoară, cumva știi și mă uit ochelarii nu. În fine, Elena, bună dimineața din Finlanda, o zi bună, frumoasă tuturor, inclusiv soțului Iurie, care vă ascultă zi de zi, Iurie, să ai o zi minunată. Alex e cu noi, bună dimineața, o zi frumoasă la toți, multă răbdare, cei care sunt prin oraș.
1: Exact. Am de observat, am... apropo, și eu chestia asta.
0: Cam liberă azi.
1: Nu, deloc, absolut. Deci e un trafic din ăla, parcă s-a început școala de 1 septembrie. Foarte multe mașini și toți undeva se grăbesc.
0: Toți unde... vin spre Valea Crucii.
1: Наверное, не знаю. Но у нас была, можно сказать, битва на дороге за каждый сантиметр места. Все очень активные сегодня, лезут вперед, быстро хотят проехать. Мне, в принципе, это нравится, что такое движение. Но машин сегодня было очень много. Я несколько раз посмотрела на часы и подумала, может, я перепутала, может, я на час позже вышла, потому что и вправду очень много машин.
0: Iată așa, dragilor, eu stai așa să verific eu harta online, să văd dacă undeva deja sunt în buteiajă. Ci că aici la noi la Valea Crucii, jos până la Bulevardul Dacia, un pic e roșu, serios? Ora 7-4 minute înainte, pe vremea asta, nici gând, ajungeai forță la...
1: Doar muștile erau, da, zburau prin intersecție, da, dar acum
0: sare la culcare, muștile la trezire... Da, exact. Dar nu, parcă în oraș așa e în ordine. Sunt, apropo, multe echipaje de poliție la sensul giratorii, la intersecții.
1: Nici nu am întâlnit.
0: Nici eu nu am întâlnit, nici nu, dar harta online arată că echipaje de poliție sunt și pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, Calea Basarabiei, Tudor Vladimirescu acolo, știi, cercul de la Gara de Nord, în sectorul Râșcani, spre exemplu, la Bogdan Voievod, Calea Urheiului, în fine, cei care sunt atenți în siguranță și nu încalcă regulile de circulație, această informație este una în plus. Bună dimineața, Alex, da? Bună dimineața, Mac Teviș, pentru compania Guava 7, bună dimineața, Lenuța din Strășene, salută, Vania, bună dimineața, Iulia,
1: bună
0: Nicolae
1: dimineața.
0: Bugor, dobre utra, banda, ce cana nasfează, semn, caroșeva dnea, i, u, da, ci. Bun, am dat practic.

0: отличного настроения и больших достижений сегодняшнего дня. Пробки не особо большие, ехал с Буйкана на Чекана 25 минут, но в любом случае надо быть начеку и наблюдать за трафиком. Успехов! Спасибо, Максим, за бодрое утро, утреннее такое сообщение. Мы рады, то, что сегодня без пробок дорога была. Ну, как минимум для тебя. Михалыч с нами тоже здоровается. Няца бандитос!
1: Bună dimineața din Finlanda, Jessica scrie Oregon, Nick Dem, Poșta Veche, bună dimineața, neața din New York.

0: Рекорд.
1: Да-да-да, теперь вы нас можете не только слушать на волне, но еще и смотреть в нашем ТикТоке. Лайв уже запущено, это значит, что вы можете зайти и посмотреть, как же выглядят те двое ведущих. Ваши любимые ведущие Виктор и Юлия, которые будут вас каждое утро с понедельника по пятницу. Ну и, конечно, воспользуйтесь случаем, обязательно оставьте нам сообщение в нашем лайве. Расскажите, как у вас началось это утро среды и вообще, какой у вас настрой на эту рабочую неделю. Я вам напомню, что мы находимся на экваторе этой недели. И, в принципе, не так долго осталось уже до выходных. Это информация для тех, кто очень ждет эти выходные.
2: Анджела, ты скрий месажу эста дин мила? Трансмитити un салут лу Виктор Солонар, са ну зика, ка нимен нул салута. Прин интермедиул радиоулы,
1: тупо ора
2: 15, ку Кристина, вам салута дин нов. Месаж верит ин телеграм. Mesaj din milă, îți mulțumesc frumos pentru grijă, Angela, mi-ai făcut ziua mai frumoasă.

0: Время саже.
1: Есть кто? Алло, Бельца на связи. Мы ждем и от вас сообщения.
0: Хай спунем, кыте о локация, каре един Бельц.
1: Которую мы помним, да? Но я первая. Это рынок Байдукова. Сафрат, локация.
0: Варку Андреев.
1: Гара Феровяра.
0: Эй, гара Феровяра, смолте.
1: Стация Бельц.
0: Ораш.
1: Ораш.
0: Бълт Ораш. Да, eu spun стация Слобозия.
1: Страда Штефан Чел Маре.
0: Cea mai populară stradă din Бълтси Decebal.
1: Так, подожди, там есть еще что-нибудь. А, ну конечно, центральная площадь.
0: Танку де пе...

0: Șalonari and Abramțova.
1: Julenca este pregătită cu horoscopul acestui mijloc de săptămână, miercuri 8 iulie.
2: Я, в принципе, всегда готова, но сегодня я прям мне захотелось вас удивить немножко, поэтому сегодня будет не простой гороскоп, а именно любовный, потому что у нас середина недели, и знаете, вот все должно быть из любви, поэтому сегодня я для каждого знака зодиака подготовила любовный гороскоп на 8 июля. Слушаем внимательно, а главное, имплементируем эти советы в жизнь. Овны, сегодня стоит делать что-либо только в том случае, если вы уверены, что не делаете это исключительно для того, чтобы насолить вашему любимому человеку. Действия из чувства противоречия никогда не влекут за собой позитивных последствий, поэтому даже пробовать не стоит. Тельцы, в этот день вам как никогда пригодятся знания, которые вы получили в далекие школьные года. Они каким-то образом сыграют важную роль в отношениях к вашему любимому человеку. У вас есть, кстати, сегодня уникальный шанс значительно вырасти в его глазах. Близнецы, сегодня вам будет грустно и одиноко даже в обществе вашего любимого человека. Но что бы он вам ни говорил и что бы он для вас ни делал, все же знайте, что это состояние исходит из вашей головы, поэтому постарайтесь все же поменять отношение к сегодняшнему дню. Рак, сегодня весь день пройдет по вашему сценарию. Вот ровно так, как вы себе его представляли, ровно так он и пройдет. Вам будут отвечать то, что вы хотите, и даже какая-то ожидаемая интонация будет слышна. Вас накормят такой едой, как вы хотели. Ну, понимаете, да, сегодня просто идеальный день для вас, раки. Лев, сегодня вашему любимому человеку захочется предстать перед вами во всей красе, в полный рост и произвести максимальное благоприятное впечатление. Даже если оно и сейчас благоприятнее, все равно вы воспринимаете это как должное. Почему, львы? Потому что вы, конечно же, очень крутые. И для вас это, в принципе, привычное состояние. Девы, сегодня вашему любимому человеку не придется все вам повторять или объяснять по несколько раз. Одного или максимум двум будет более чем достаточно. Периодами его будет даже несколько возмущать такая ваша понятливость. Но и вправду, сегодня у дев какая-то гармония. Сегодня у дев, знаете, вот сегодня с девами можно, ну, обо всем на свете договориться. Поэтому те, кто в ссоре, возьмите это за плюс. И сегодня можно даже сделать давнее примирение, если вы в ссоре. Весы. Вам потребуется тепло, уют и уверенность в завтрашнем дне, желание получить все это вместе и немедленно, вы сегодня будет преобладать у вас, да, вы прям будете чувствовать, что оно будет просто вот вытекать из вас, это желание почувствовать комфорт, уют, и, конечно, вы будете более нежны с вашим партнером, это не есть плохо, даже наоборот, очень хорошо. Звезды вам рекомендуют сегодня провести романтический ужин. Скорпионы, увы, сегодня вам придется принимать на веру все то, что говорит вам ваш любимый человек, или даже то, что пытается сказать на всякий случай. Впрочем, как поется в старой, хорошей, доброй песне, какая глупость, право верить его словам. Поэтому не верьте всему, что вы сегодня услышите. И да, это ваш, возможно, любимый человек, но все же хорошо иметь свое мнение. Стрельцы, для вас, стрельцы, этот день будет, вероятно, знаете, полон новых впечатлений, новых покупок даже, потому что у вас настроение сегодня пошалить немного, пошопиться. Поэтому берите супругу и вперед за новыми вещичками. Да, позвольте себе это удовольствие, стрельцы, почему бы и нет. Новый гардероб – это всегда вдохновение. Козероги, сегодня вам придется добровольно долго убеждать вашего любимого человека в правильности того, что вы ему говорите и то, что вы ему советуете. Вас это может даже немного выбесить, потому что понимание не придет сразу, но настройтесь на это заранее, и тогда вам станет легче. Водолеи, будьте, пожалуйста, ближе к природе сегодня. Очень хорошо полюбоваться вместе с любимым человеком на закат или на спокойную воду. Даже если образно пойдет дождь, тоже не печальтесь, романтика, она, в принципе, во всем. Рыбы, сегодня ваш любимый человек будет от вас очень зависим во всем. Вы почувствуете, что какой-то, знаете, он много будет звонить, или она много будет писать, писать, захочет много вашего внимания. Ну, постарайтесь отнестись к данному факту со всей ответственностью. И если вы можете уделить это время, уделите. Потому что порой людям нужно просто чуть-чуть больше внимания, чем в привычный день. Поэтому сегодня, знаете, будьте вот таким любезным, добрым, ласковым, и все у вас будет хорошо. Это был любовный гороскоп для всех знаков зодиака. И не забывайте, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ. Очень длинный гороскоп. Да, Виктор, да, знаю. Да, знаю, знаю.
1: Но не могла.
2: Ну, ты знаешь, иногда нужно и любовный, иногда нужно немного узнать и про отношения. Ведь есть люди, которые вот только начинают строить отношения. Есть люди, у которых сейчас какие-то временные кризисы из-за ретроградного Меркурия, который нас настиг. Поэтому нужно иногда послушать и любовный гороскоп.
1: Очень надеюсь, что...

0: jocul pe care îl avem pregătit pentru voi. Eu deschid chiar acum TikTok-ul nostru.
1: Так, и, кстати, в ТикТоке вы можете нас не только видеть, но в том числе отправлять сообщения, рассказывать, как началось ваше утро и какой у вас вообще настрой на завершение этой недели. И да, я все верно сказала в завершении, потому что мы находимся в экваторе, на экваторе этой рабочей недели. У нас среда, и, в принципе, до выходных не так много. Нам, кстати, синоптики предсказывают в эти выходные дождливую погоду, поэтому можно сохранять все рекомендации по сериальчикам, да, чтобы провести эти выходные где-то там дома, в кровати, под пледиком, за просмотром любимого сериала.

0: Европе на рекорде.
1: Această oră e cu plasare de produs. De la 8 până la 9 jucăm împreună cu partenerul Max Auto, cei care oferă încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană, astfel încât voi să vă bucurați de drumuri faine, călătorii drăguțe și să ajungeți în siguranță acasă. Au disponibil și serviciul Trade-in. Max Auto, încredere la fiecare kilometru.
2: Это полезная информация для тех, кто в ближайшее время собирается, например, поменять автомобиль. Почему бы и нет? Ну, а мы собираемся прямо сейчас с вами сыграть в одну из наших любимейших игр. Это «Фэр аффирмации». Та самая игра, когда вы должны дозвониться до нашей студии и очень внимательно следить за тем, что именно вы говорите. Доброе утро!
1: Buna dimineața!
3: Buna dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Ileana, de la Negrești Trășeni.
1: Elena?
3: Ileana, Liliana.
1: A, Liliana.
2: Liliana, pentru prima dată joci cu noi?
3: Pentru prima dată.
1: Liliana,
2: Liliana, ai zis deja un da.
1: Mersi frumos, Liliana. Nici nu l-ai simțit cum a ieșit. Negrești.
2: Да, но именно для этого существует наш телеграм-канал. После нашего эфира появляется публикация, где вы можете прослушать каждый час и удостовериться в том, что вы и вправду сказали запретное слово.
1: Алло!
4: Алло!
1: Buna dimineața!
4: Buna dimineața!
1: Лилиана?
2: Милена! Милена!
1: Милена, те пупым, те мбрацишем!
2: Но вы же знаете основное правило, что игра начинается ровно с той секунды, как только мы ответили на ваш телефонный звонок. Как только мы сказали «Алло, доброе утро!» «Алло, доброе утро!»
1: «Алло, доброе утро!»
2: Игра началась, это я и хотела сказать. Попробуйте дозвониться до нас по номеру 07-860-179. Давайте сыграем, давайте проверим, насколько хорошо вы умеете себя контролировать. Доброе утро.
1: Няца.
3: Моя димнята.
1: Чине ку ной?
3: Дино Лилиана.
1: Лилиана, которая пердут?
3: Да.
1: Мерси фрумо.
2: Дублу.
1: А которая пердут?
2: Дублу. Negreștiu nu s-a trezit încă în dimineața aceasta. Liliana? Gata, Liliana.
1: Alo?
5: Alo?
1: Bună dimineața!
5: Bună, bună!
1: Vă rugăm să deconectați radioul.
5: L-am deconectat.
1: Gata? Sunteți pregătiți pentru joc?
5: Sigur.
1: Cine e cu noi?
5: Victor.
1: Victoraș, de unde ne asculți?
5: De la Botanica, la moment.
2: Așa, Victor, ești leu după zodie?
5: Poftim?
2: Ești leu după zodie?
5: Sunt pește.
2: Pește, deci născută martie.
5: Sigur.
1: Așa, și când e ziua de naștere?
2: Pe ce dată?
5: 14 martie.
1: 14 martie, ok. Anul ăsta ai făcut la iarbă verde?
5: Ce am făcut?
1: La iarbă verde ai făcut ziua de naștere?
5: Am sărbătorit acasă.
1: Deci, acasă
2: de,
1: cu familia.
2: De regulă e rece în perioada când sărbătorești ziua de naștere?
1: Nu
5: m-am auzit
1: de
5: întrebare, am rău,
1: v-am auzit. Nu v-am auzit de întrebare. Bună dimineața, Victoraș.
2: Pa, pa, așa și nu am aflat. E rece când își sărbătorește ziua de naștere sau nu?
1: E, da, și noi întrebări de zi de naștere.
2: Așa, hai să vedem cine e cu noi. Bună dimineața!
1: Dimineața!
6: Dobre utro!
1: Bună! Dobre.
2: Кто с нами?
6: Меня зовут Наташа.
2: Наташа, откуда дозвонилась до нас?
6: Кишинев.
2: Кишинев какой сектор? Какой район?
6: Ботаника.
2: Ботаника, то есть где-то на Дичебале?
6: Практически.
2: А где именно? Рассказывай, откуда звонишь из офиса, из дома?
6: С машины едем на работу.
1: La ce oră încep munca?
6: 9 примерно.
1: Azi nu întârzi?
6: Не получается.
1: Dar ce muncești?
6: Мастер по наращиванию ресниц.
2: Ох, как
1: Аста
2: хорошо.
1: Аста и ресница арфиджене.
2: Да. Алунджире дженевор.
1: Эй, ютин трептили сау. Жукаться ему долго.
2: Традукатор,
1: да.
2: Ну, расскажи, пожалуйста, у тебя в 9 часов есть клиент?
6: Есть.
2: А часто опаздывают?
6: Ну, бывает иногда.
2: Нервничаешь?
6: Немного.
2: Немного. Ну, сдвигается немного график, и сразу проблемки появляются. Как обычно отвечаешь людям, которые опаздывают? Что ты им говоришь?
6: Еще раз такое будет, я больше не приму, навсегда принимаю обратно.
1: Ну, серьезно, пояжа?
6: Да, бывает.
2: Да, бывает. Ай, а так хорошо держалась.
1: Mai jucăm o rundă?
2: Da.
1: Hai. Alo, bună dimineața. Cine e cu noi?
7: Vlad.
1: Vlad, câți ani ai?
2: Prima întrebare.
7: 12.
1: Ești în vacanță?
2: Vacanță. La mare ai fost deja?
1: Posibil. Ești bronzat?
7: Bronzat.
1: Când e poți să spui?
2: Vlad, te-ai bronzat pe la bazin?
1: Dar te auzim cam departe, te auzim foarte, foarte slab, adică încearcă să fii cu telefonul mai aproape.
2: Ai zis că mergi la bazin, face not, deci profesional?
7: Da,
2: Vlad, da.
1: Am să întreb ce liceu, la ce liceu e elev, dar în fine, hai să dăm o piesă în emisie, dar o vreau pe aia, știi, de Tiesto, Iulia, îmi permiți așa un lux?
2: Da, sigur, hai, numai decât un Tiesto
1: ar merge forță.
2: E potrivit acum la ora asta.
1: Unde este el? Este, prieteni, audiție frumoasă, revenim cu runda numărul 2.

0: direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
3: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
7: Дэнс лето!
5: На рекорде. Yeah!

0: Даже немножко. Все не было слышно микрофонов, мне показалось, ты не включил. Мне даже немножко страшно заходить в телеграм-канал. Я переживаю за все эти сообщения, которые дошли. Но давайте я все же буду смелой девчонкой. Я зайду, почитаю, что же вы там написали. Крейзи зите. Чипыла дата трекута афосту минута афосту зиунде сажука тресечде секунде. Алекс вы. Адаугать редакциян чат. Андрей зите. Еусун тот зодия фичуары. Юлия грешеш. Да, корект, зича Андрей, да, се сусин айчи радиоаскултатори. Vreau să vă zic că aveți absolută dreptate și să spuneți că fecioarele nu zic verde pe față atunci când se întâmplă într-adevăr un adevăr, pentru că, da, până într-un final am ascultat acum emisiile din luna mai, din luna aprilie și într-adevăr am jucat un minut și într-adevăr Crazy are dreptate. A fost doar o zi în care am jucat 30 de secunde și atunci am zis că s-a greșit, că trebuia un minut, da. Ce să zic, soarele a fost puternic acolo în Egipt unde am fost eu. M-a lovit puțin, cred că la creier și cam... Da, mi s-au încurcat lucrurile, dar nu este cel mai grav, nu, Victor?
1: 0786 0179. Numărul de telefon din studio. Sunați-mă și jucați cu mine.
0: Vreau să vă îndemn să intrați numai decât pe TikTok, pentru ca să vedeți fața lui Victor. Da, у Виктора сейчас такое лицо, знаете, победителя, непоколебимого, такого, как будто он из Римской империи откуда-то, как будто он только что достал коня, Трояна,
1: Алло,
0: Виктор.
1: Алло, доброе
2: Алло, доброе утро,
1: Буна Деменяца. Чине и куной?
2: Руслан.
1: Руслан, ку чине жочи?
2: Ку Юля.
0: Так, что, Виктор, неожиданно было, да?
2: Мы будем 45 секунд играть?
1: Да, 30 секунд. Юля, вариант 30 секунд.
0: Ну, Виктор.
2: Середина золотая, 45.
0: 45, да. Ну, ничего страшного, бывает. Что ж поделать, вот да. Так вот. Мне показалось, что 30 секунд. Я просто не могла поверить, как так Виктор в прошлый раз... Кстати, этот момент мы обязательно прослушаем. Как Виктор в прошлый раз поставил рекорд. 7 слов. Руслан, я считаю, что мы должны с тобой повторить. Мы должны вообще сейчас поставить рекорд 8 слов. Готов?
2: Давайте попробуем, Юля.
0: Ну все, если ты готов,
1: что требует дестригат, Руслан?
2: Let's go.
1: Ай, бон.
0: Let's go. Шея, аксессуар, золото.
2: Цепочка.
0: Да, правильно. Вот... На-на-на-на, Пифагора.

0: немецкое электро.
1: Тесла.
0: Да, да, да. Дальше. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, ну, там, где лечат.
1: Больница.
0: Да, молодец. Отлично. Слушай, ну это прям налегке было все.
2: Чинчкувинты.
0: Отлично, супер. Что, что мы не отгадали? Подожди, теорему отгадали, цепочку отгадали, больница
1: мостик,
0: была.
1: Мостик
0: не отгадали, талию отгадали, Теслу отгадали, а ступню не отгадали,
2: да, да,
0: мы
2: да.
0: Хорошо.
2: Колкей?
0: Да, да.
2: Колкей. Да, колкей минус.
0: Ну, пять слов тоже хорошо.
2: Чинчи, Руслан, браво. Мерси мол, стаю зибуне.
0: Не семь, но ты знаешь, и не три.
2: Ну-ну, я остаюсь на патру, калькулем лази.
0: Ну,
2: facem
0: ладно.
2: Update la zi.
0: Nu, nici 4.
2: Care 5. Vrea să joace, prieteni? Un minuțel, deci... 078-60-179.
0: Cine a scris toate cuvintele care acum sunt
2: nu
0: în bol?
2: Nu vorbesc cu tine. Na, na, na, na, na.
0: Cineva, nu știu, prea religios cineva, pentru că sunt doar, am scos un pumn de cuvinte exact din biserică.
2: De ce era?
0: Erau toate din biserică. Liturgie, tămâie, deci, na, nu vreau. Sper
2: bună dimineața.
0: Să le scoți și tu.
2: Alo?
3: Alo, bună dimineața.
2: Bună, bună, cine e cu noi?
3: Alexandru.
2: Alexandru, notăm, cu cine joci?
3: Cu Iulia, cred că.
2: Iulia deja îmi întindea bolul. Stai așa ușor, că Alexandru joacă cu tine. La dispoziție, Alex, un minut. Îi dau start imediat ce strigi usturoi și Iulia îți vine cu prima explicație.
3: Ok, mersi.
0: Așteptăm. Usturoi!
3: Usturoi!
0: Fruct galben, e acru. Acru, acru.
3: Acru?
0: Da, кислый фрукт желтый.
3: Лимон.
0: Да, поехали дальше. В машину для запаха.
3: Пахнючка.
0: Да, правильно, поехали дальше. В церкви поджигают...
3: Печь.
0: Что?
3: Печь.
0: Нет, дальше Ладно. Поехали. Орган человека тонкий.
3: Волос.
0: Кожа. Поехали Волос. Дальше. Так, в земле копается длинный.
3: Морковка.
0: Нет, это червяк. Поехали дальше. Страдает от выпивки. Орган.
3: Печень.
0: Да. Ну хоть что-то,
2: три
0: но что
2: кувинте,
0: так тяжело, тяжело как-то.
2: Три кувинте трат. Am calculat și l-am calculat și pe ăla care cu vreo trei explicații a fost. Alexandru, mulțumim pentru joc, trei cuvinte.
3: Mersi.
0: Papâtca, nepâtca. Care a fost cu vreo trei cuvinte?
2: Primul, verifică.
0: La mâia?
2: Da.
0: La mâia, da. Nu ne-am înțeles în ce limbă jucăm.
2: Arbuz, măr, păr.
0: Păi ce, în jocul ăsta vrea să zici
2: caisă,
0: că...
2: Caisă, nectarină, acru, acru.
0: Luăm la...
2: Mandarină, portocală, a, lămâie. Adică,
0: luăm la socoteală prima variantă? Nu.
2: Da,
0: important
2: cum?
0: Omul să zică cuvântul corect.
2: Da?
0: Da.

0: la moment, știi? Trebuia să fie un replay. Începem! Minutul începe! Minutul începe! Minutul începe! Minutul începe! Știi? Ei, din toate emisiile de
1: самое интересное, что в момент, когда я прослушивала наши остальные выпуски для того, чтобы убедиться, что и вправду мы играли целую минуту, каждый раз, когда я натыкалась на эту игру, Виктор начинал именно так. Ну что, поехали! Одна минута! Одна минута! Одна минута! Я говорю, да ладно, все, я поняла то, что это одна минута, а не 30 секунд. Да, ну, бывает и да. Такой, ничего страшного.
0: Ай каутат пе вро 2 луни зиле урме, че фачам?
1: Повторение, мать учения. Да, знаешь, да, мы взяли, и теперь мы точно убеждены, что одна минута, а не 30 секунд. Друзья, кстати, у нас ровно 10.00 в студии, и говорим мы вам доброе утречко.
0: Hai să dăm o piesă de fundal, să mai citim niște mesaje din Telegram, din TikTok, să facem ora care a fost prea scurtă, ora 7, începutul orei 8, iată, acum avem această posibilitate. Mai discutăm, ne scrieți mesaje pe temele pe care noi le lansăm, însă am nevoie de o piesă, ai așa una bună, forță.
1: Прям, ну, что-то из очень-очень хорошего. Ты знаешь, я буквально недавно наткнулась на видео, где говорили про песни десятилетней давности. То есть песни 2016 года. И там была песня Джастина Тимберлейка. Джастин Тимберлейк, Can't Stop the Feeling, если я не ошибаюсь, именно так называется эта песня. И я была в таком странном состоянии, потому что я подумала, неужели этой песне 10 лет? 10 лет? Когда? Как? Для меня этой песни не более 4 лет. Ну, 5, ладно, максимум. А она 2016 года, друзья.
0: Друзья! Telegram, ia să vedem. Oho! Ivan Voic.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Călănari and Abramțova.
1: Noi am revenit, bună dimineața pentru toată lumea, cam târziu pentru cei care abia acum s-au conectat sau au deschis ochii. Nu de altfel, dar e imediat final de emisie al nostru, cele 4 ore de radio, dar bine că sau mai bine mai târziu decât niciodată. În Telegram, în TikTok avem multe mesaje. Apropo, vreau să trag un ochi peste calendarul sărbătorilor din această zi.
2: Так, ну давай посмотрим, что у нас сегодня происходит. 8 июля у нас сегодня в календаре, красивая дата, вообще можно сказать почти зеркальная, потому что 26-й год тоже в сумме 8, 8 и 8. Ну, в любом случае, сегодня день про карму, потому что восьмерка это всегда про карму, про то, что мы сделали и то, что мы за это получаем. Поэтому сегодня будьте внимательны во всем и, да, как говорят, пожинайте свои плоды.
1: Prieteni, astăzi este ziua

0: телефон, адика.
1: Ага, хорошо. Ну, это PUBG, да?
0: Да, это PUBG.
1: Да. Даже сейчас иногда. Но, правда, очень редко. Последний раз, ну, наверное, где-то полгода назад играла.
0: Hai să facem o postare în Telegram și să ne scrieți, gen, nicurile voastre din jocurile video.
1: Давай.
0: Nu știu, gen, poate ne căutăm, dar vreau o, nici nu știu ce poză, joc, video și... Încărcăm pe Telegram. Cei care mai joacă, cei care sunt de părerea
1: noastră. Ну, кроме этого, я все же, вот, если брать из стареньких, наверное, первый мой опыт, это был, конечно же, Марио. Игра, которая, мне кажется, ну, легендарная, и которая мне даже сейчас порой интересно играть. А, так, кроме Марио, кроме PUBG, мне еще нравится самая обыкновенная змейка. Не знаю, как ты, но я люблю играть в змейку и в Тетрис. Такие стандартные игры нашего детства, которые когда-то согревали душу, сейчас расслабляют во время ожидания в той же очереди, где-то в поликлинике или в том же супермаркете. Если мне максимально скучно, то я включаю себе игру «Червячки» и просто пытаюсь расслабиться и переждать ожидания.
0: Скриет Нико Теудин PUBG в комментариях.

0: jocurile, pentru că astăzi, cum n-am rotiroata, este ziua jocurilor video. Așa, Call Me Duck, mamă, ce nume de jocuri, prima, bun, Counter-Strike, Call of Duty și Mortal Kombat, e clar, am înțeles.
1: Counter-Strike, кстати, я тоже когда-то играла. Совсем немножко, когда он был прям супер популярный. Все наши одноклассники собирались в одном интернет-кафе, да, потому что это тогда было модно. И, соответственно, все вместе по сетке играли. Помню, играла даже, какие-то там знала комбинации, вот это для того, чтобы, снаряжение свое собирать. Но сейчас вообще, мне кажется, посади меня перед компьютером с открытым Counter-Strike, но я прям буду смотреть и прям не буду знать, что делать, куда нажимать.
0: Ну, видишь, ты комбинация B1-4, B4-3.
1: Нет, ну вот когда-то вот это все я знала.
0: Окей, așa. Deci, cei care astăzi împreună cu Wake Up-eri celebrează ziua jocurilor video... În ce

0: Șalonari and Abramțova.
1: Apropo de jocuri video, Julenka, știi că unele piese au devenit populare datorită jocurilor video?
2: Da, так оно и было. И в PUBG тоже были несколько треков, которые играли в момент, когда ты садился в машину и ездил по городку.

0: Dendy, de ce Sega, ce mai sunt aparate de joc electronic?
1: Cam atât. Ну да, мне кажется, все. По крайней мере, мне сейчас больше на ум не приходят.
0: Erau niște parcă telefoane din astea mai cum mai vechi.
1: Ну Tetris-ы были ещё когда-то.
0: Да, ну да, astea care sunt am uitat cum se numeau ele. Nu, asta nu-i Sega. Sega e oricum e la televizor.
1: Da.
0: Erau un fel de parcă ar fi niște ecrane din astea de mână, știi, cu joystick-ul,
1: da,
0: toate,
1: da, da, da,
0: nu mai
1: țin
0: minte cum se numeau ele.
1: Нет, тоже не вспомню, но я поняла, что ты имеешь в виду. Такие как, ну, так скажем, мини-планшеты, но не планшеты, что ли. Да, с маленьким экранчиком и встроенными джойстиками сразу по бокам.
0: Да, да, да, да, да.
1: Не помню, как назывались, но в них я тоже играла. В любом случае, даже если сегодня мы вспоминаем о видеоиграх, я, друзья, хочу вам сказать и напомнить о том, что все должно быть в меру, да. Даже видеоигра, она должна быть, ну, во-первых, в удовольствии. Если вы чувствуете, что вы раздражаетесь от игры, если вы чувствуете, что вы нервничаете от игры, мой вам совет – лучше тогда и вовсе не играть, потому что нервы нужно беречь с молоду и точно не тратить их на видеоигры.
0: Iar calculând faptul că deja se face ora 11 și 1 minut, au rămas 7 secunde, vă mulțumim frumos pentru această dimineață, vă dorim o zi minunată în continuare. Solonar Abramțova până mâine vă strigă
1: ciao! Ciao!

0: в которой выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берри Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: Следите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Gold Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: Goa Territory.
5: De start celui de-al 17-lea sezon.

0: ție. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берики Шинел. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
5: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
6: Dance лето.
5: На рекорде.

что мы можем найти в море, да? Я задумала слово, что там можно найти, а вы должны угадать, что это. Ну, я саре, ну, я корали, ну, я шезлонг, ну, я скафандрист, че, комара пирати, лорды, кто раз гасит воин море? Аша, тачере, альджи, скойч, салют, дойница, мануил, салют, салют, ну, я намол.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду. Максим.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.media. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.com.
5: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
0: Мак

0: Reclamă.
1: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Береги Шинел. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Sell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Sell или заказывай онлайн на e-shop moldsell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Sell.
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
7: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. 2 дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берри Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мезелини и Примария Муниципия Кишинев. Организатор Бизконцерт.
4: Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
8: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
10: Goa Territory.
11: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
12: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
13: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Райский.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет. Диджей Райский. Рекорд Клаб. Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Рекорд Клаб.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: и год, и Дед Мороз.
1: На улице вьюга, светусик мне на югах. Сейчас я уже подогретый, но только теплом очагов. Я подарю тебе то, что тебе еще не подарили. У меня для тебя есть умение петь и чувство стиля.